Да тот у нас играет, ваше сыган без ему скрыт. Он лоспит сих в камфой депотиен. Ту без кума он и кэт, от мит никс волост и вэт. Ой, за гамма, ту хост горникс.